0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шинках.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овена, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы, ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы, воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы, день партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
1: Ульяновск FM.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Комитет ЮНЕСКО расширил список всемирного наследия, включив в него 25 новых объектов. В этом году эксперты сделали акцент на архитектуре 20 века, которая долгое время оставалась недооцененной. Официальный статус памятника мирового значения получила модернистская застройка Ташкента. Это ансамбль из 10 комплексов, построенных в период реконструкции после землетрясения 1966 года. Международные эксперты признали уникальность эксперимента советских архитекторов, которые смогли объединить бетонные конструкции с традиционными элементами, учитывая климатические и сейсмические условия. Также в список вошел финский комплекс Aalto Works. Это 13 промышленных и жилых зданий, которые выражают человекоцентричный подход финских архитекторов. В категории мемориальных ландшафтов статус получили пляжи Нормандии, где в 1944-м происходила высадка союзных войск. На территории комплекса сохранились казематы, артиллерийские батареи, посты управления огнем, а также следы сражений. Теперь эти точки на карте защищены международным правом от любой хаотичной застройки и разрушения. В следующий раз расскажу еще о нескольких новых объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен

0: 2Н. 729-789.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Бедро цыпленка бройлера. «Наша птичка». 1 килограмм 249 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июля – Международный день дружбы. Праздник учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году. У друзей схожие ДНК. Это доказали ученые Джеймс Фаулер из Калифорнийского университета и Николас Кристакис из Йельского. Они провели геномный анализ почти 2000 человек, и уровень генетического сходства друзей оказался в среднем, как у пятиюродных братьев или прапрадедушек. История известна удивительной случай дружбы. Так, на Олимпиаде 1936 года японцы Сюхэй Нисида и Суэо Оэ взяли одинаковую высоту в прыжках шестом, но одному присудили серебро, а другому бронзу. Вернувшись домой, друзья распилили медали и сплавили две новые – серебряно-бронзовые. В 2015-16 годах на весь мир прогремела история из приморского сафари-парка, где тигр Амур подружился со своей добычей – козлом Тимуром. Посмотреть на парочку съезжались тысячи людей, о них делали репортажи мировые СМИ. Звери прожили вместе 72 дня, а потом активный молодой козел стал раздражать тигра, и друзей расселили. Но их история показала, что дружба способна побороть даже законы природы.
4: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. За неделю на склад госаптеки Ульяновской области поступило более 24 тысяч упаковок лекарств для льготников, включая средства от диабета и ревматологических заболеваний, препараты из программы 14 высокозатратных нозологий, а также 140 тысяч доз аллергена туберкулезного для массовой диагностики. В ближайшее время медикаменты отправят в учреждения региона, а жители могут узнать о наличии препарата и льготных рецептах по телефону горячей линии 340003. 31 июля в 16 часов Ульяновский областной художественный музей организует пешеходную экскурсию «Путешествие по Московской улице». Группа собирается в вестибюле музея и отправится от Соборной площади до креативного пространства «Квартал». В программе история строительства здания музея, Симбирского Кремля, городских часов и утраченного Спасо-Вознесенского собора, а также знакомство с евангелическо-лютеранским храмом Святой Марии, домовладениями дворян Ермоловых и Родионовых и доходным домом купцов Андреевых. Экскурсия позволит узнать подробности об исторической стройке, городах и людях, которых в нем жили. В текущем году в многоквартирных домах Ульяновска и Димитровграда заменили 101 из запланированных 113 лифтов, отработавших срок службы, что губернатор Алексей Русских назвал значительным ускорением темпов региональной программы, запущенной еще в 2022 году. Глава региона поручил до сентября составить адресный перечень домов для следующих работ, оперативно отработать подрядчиков и возобновил финансовую поддержку. На ближайшие два года из областного бюджета выделят 200 миллионов рублей на замену еще 500 лифтов при субсидии жителям в размере 400 тысяч рублей на каждый. Минпросвещение России направило в регионы рекомендации по проведению Дня знаний 1 сентября, уделив особое внимание мероприятиям в рамках Года единства народов России. Темами первого учебного дня станут единство народов страны, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционно духовных нравственных ценностей. Торжественные линейки начнутся с церемонии выноса флага и исполнения гимна. А к участию будут привлечены представители разных народов, многодетные семьи, ветераны боевых действий, участники СВО и выпускники, добившиеся профессиональных успехов. При этом первоначальной задачей перед подготовкой праздника является обеспечение безопасности. Школам поручено провести инструктажи, соблюдение требований пожарной и антитеррористической защиты, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято, дискуссия продолжается.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В этом году ЮНЕСКО заметно расширило географию всемирного наследия за счет Азии. Так, в перечень внесен древний комплекс Сарнатх в Индии. Именно здесь, по преданию, 2500 лет назад Будда произнес свою самую первую проповедь. Международную защиту получила и легендарная горная крепость Аламут в Иране. В XI веке эта неприступная цитадель была столицей тайного ордена исмаилитов. Особый статус присвоили огромным подземным гробницам сюннузской знати в Монголии, которые перевернули представление ученых об инженерии древних кочевников. А по соседству, в Казахстане, отмечены уникальные скальные мечети полуострова Мангистау, подземные суфийские храмы, высеченные внутри белоснежных известняковых каньонов. Также под охрану взяты старинный центр производства фарфора в китайском Дзиндайджэне и золотая пагода Вад Пхра Махатхат в Таиланде. Восток по-прежнему умеет удивлять и хранить секреты вдали от шумных мегаполисов.
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 90 граммов 69 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Я погодил на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июля 1933 года родился французский композитор Поль де Сеневиль. Его мелодии прославили знаменитого музыканта Ричарда Клейдермана, а ключевым хитом в их тандеме стала «Баллада для Аделины». Поль де Сеневиль был журналистом в газете и телепродюсером, а первую песню написал в 1962-м. По слухам, он не знал ноты и не умел играть на инструменте, а свои мелодии напевал на магнитофон. Потом приглашал музыкантов, и те превращали напевы в готовые аранжировки. В 68-м де Сеневиль познакомился с певцом и композитором Оливье Туссеном. Они стали сочинять вместе и очень плодотворно. Их песни пели звезды французской эстрады, в том числе Мирей Матье и Далида. Существует путаница с авторством. Мелодию Поля де Сеневиля «Брак по любви» часто приписывают Фредерику Шопену, а «Балладу для Аделины» – Ричарду Клейдерману.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: В магазинах «Победа». Чай черный «Веллингтон» 100 пакетиков, 249,90.
4: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы, ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы, воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы, день партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Комитет ЮНЕСКО расширил список всемирного наследия, включив в него 25 новых объектов. В этом году эксперты сделали акцент на архитектуре 20 века, которая долгое время оставалась недооцененной. Официальный статус памятника мирового значения получила модернистская застройка Ташкента. Это ансамбль из 10 комплексов, построенных в период реконструкции после землетрясения 1966 года. Международные эксперты признали уникальность эксперимента советских архитекторов, которые смогли объединить бетонные конструкции с традиционными элементами, учитывая климатические и сейсмические условия. Также в список вошел финский комплекс Aalto Works. Это 13 промышленных и жилых зданий, которые выражают человекоцентричный подход финских архитекторов. В категории мемориальных ландшафтов статус получили пляжи Нормандии, где в 1944-м происходила высадка союзных войск. На территории комплекса сохранились казематы, артиллерийские батареи, посты управления огнем, а также следы сражений. Теперь эти точки на карте защищены международным правом от любой хаотичной застройки и разрушения. В следующий раз расскажу еще о нескольких новых объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Ульяновск FM.

я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо,

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова, привет.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Площадка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный Двор.
1: Октябрьская, 22Н. 729-789.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июля – Международный день дружбы. Праздник учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году. У друзей схожие ДНК. Это доказали ученые Джеймс Фаулер из Калифорнийского университета и Николас Кристакис из Йельского. Они провели геномный анализ почти 2000 человек, и уровень генетического сходства друзей оказался в среднем как у пятиюродных братьев или прапрадедушек. История известна удивительный случай дружбы. Так, на Олимпиаде 1936 года японцы Сюхэй Нисида и Суэо Оэ взяли одинаковую высоту в прыжках шестом, но одному присудили серебро, а другому бронзу. Вернувшись домой, друзья распилили медали и сплавили две новые – серебряно-бронзовые. В 2015-16 годах на весь мир прогремела история из приморского сафари-парка, где тигр Амур подружился со своей добычей – козлом Тимуром. Посмотреть на парочку съезжались тысячи людей, о них делали репортажи мировые СМИ. Звери прожили вместе 72 дня, а потом активный молодой козел стал раздражать тигра, и друзей расселили. Но их история показала, что дружба способна побороть даже законы природы.
4: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
5: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ, радио Ульяновск ФМ новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске полностью закрыли движение на улице Локомотивной в обе стороны. По данным местных жителей, теперь там дежурят сотрудники ДПС и водители направляют в объезд. Ремонтные работы коммунальщиков ведутся на том же месте майского провала. Если накануне вечером была ограждена лишь одна полоса, то сегодня дорога перекрыта целиком. Поскольку официальных данных о сроках начала завершения работ нет, автомобилистам рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты с учетом возможных задержек. К 3 августа в Ульяновске завершаются летние ремонты залов, реконструкции и инженерных сетей в десятке школах искусств, детской художественной школе и домах культуры для проверки готовности к новому учебному году. Особое внимание уделяется безопасности и подготовке систем отопления к зиме. Благодаря национальным проектам «Культура и семья» в последние годы закупались инструменты и оборудование. А в будущем году на базе школы номер 10 откроется Центр креативных индустрий. Росстандарт, как пишет ТАСС, утвердил предварительный стандарт для применения технологий информационного моделирования при создании и эксплуатации поликлиник. Документ устанавливает единые требования к цифровым информационным моделям на всех этапах жизненного цикла объекта от проектирования до сноса. По словам гендиректора Дома РФ технологии Александра Лукьянова, 49% застройщиков уже используют ТИМ. Технология сокращает бумажный документооборот на 85%, сроки обработки документов на 50% и количество ошибок в проектировании на 80%. Глава Росстандарта Андрей Шалаев добавил, что внедрение цифровых подходов позволит создавать более комфортную инфраструктуру для граждан. По мнению эксперта Института права в национальной безопасности РАНХИС Александра Степанова, одновременное дежурство в Мировом океане, нескольких атомных носителей подлодок «Белгород» и «Хабаровск» с беспилотными ядерными аппаратами «Посейдон», способными на глубине свыше километра развивать скорость до 200 км в час, что позволит нанести гарантированный неприемлемый ущерб практически всем потенциальным противникам. Подводное базирование делает комплекс неуловимым для перехвата, а его применение способно вызвать разрушительное цунами, уничтожающее приобретения, агломерации и промышленность, что формирует противника тотальную неопределенность. Президент Владимир Путин ранее сообщал о завершении работы над проектом и постановке аппарата на боевое дежурство. Ученые Квинсленского университета и их коллеги из 11 стран обучили искусственный интеллект и дроны распознавать птиц на съемках на 85% быстрее человека. Для этого они использовали базу данных из почти 50 тысяч фотографий и более 100 видов пернатых. Технология уже успешно протестирована при отслеживании чилийских фламинго в Перу. Ученые подчеркивают, что технология значительно облегчит работу, избавив от ручного просмотра тысячи снимков и необходимости посещать труднодоступные места. Курс валюты на сегодня – $79.36, евро – €90.21. Пика.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии, а тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ снаряды на сервисе.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Корм для кошек «Котяша» 85 грамм в ассортименте 13,90. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В этом году ЮНЕСКО заметно расширило географию всемирного наследия за счет Азии. Так, в перечень внесен древний комплекс Сарнатх в Индии. Именно здесь, по преданию, 2500 лет назад Будда произнес свою самую первую проповедь. Международную защиту получила и легендарная горная крепость Аламут в Иране. В XI веке эта неприступная цитадель была столицей тайного ордена исмаилитов. Особый статус присвоили огромным подземным гробницам сюннузской знати в Монголии, которые перевернули представление ученых об инженерии древних кочевников. А по соседству, в Казахстане, отмечены уникальные скальные мечети полуострова Мангистау. Подземные суфийские храмы, высеченные внутри белоснежных известняковых каньонов. Также под охрану взяты старинный центр производства фарфора в китайском Дзиндайджэне и золотая пагода Вад Пхрамахатхат в Таиланде. Восток по-прежнему умеет удивлять и хранить секреты вдали от шумных мегаполисов.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июля 1933 года родился французский композитор Поль де Синевиль. Его мелодии прославили знаменитого музыканта Ричарда Клейдермана, а ключевым хитом в их тандеме стала «Баллада для Аделины». Поль де Синевиль был журналистом в газете и телепродюсером, а первую песню написал в 1962-м. По слухам, он не знал ноты и не умел играть на инструменте, а свои мелодии напевал на магнитофон. Потом приглашал музыкантов, и те превращали напевы в готовые аранжировки. В 68-м де Синевиль познакомился с певцом и композитором Оливье Туссеном. Они стали сочинять вместе и очень плодотворно. Их песни пели звезды французской эстрады, в том числе Мирей Матье и Далида. Существует путаница с авторством. Мелодию Поля де Синевиля «Брак по любви» часто приписывают Фредерику Шопену, а «Балладу для Аделины» – Ричарду Клейдерману.
4: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Золотая коллекция. Радио «Ультра».

0: такое красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в красный двор.
1: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: В текущем году в многоквартирных домах Ульяновска и Димитровграда заменили 101 из запланированных 113 лифтов, отработавших срок службы, что губернатор России Русских назвал значительным ускорением темпов региональной программы, запущенной еще в 2022 году. Глава региона поручил до сентября составить адресный перечень домов для следующих работ, оперативно отработать подрядчиков и возобновил финансовую поддержку. На ближайшие два года из областного бюджета выделят 200 миллионов рублей на замену еще 500 лифтов при субсидии жителям в размере 400 тысяч рублей на каждый. Сенатор от Ульяновской области в Совете Федерации России Айрат Гибаддинов предложил ввести временный порядок заправки автомобилей на заправках. По его мнению, в четные дни календаря должны заправляться машины с государственными регистрационными номерами, которые начинаются с цифрами 0, 2, 8, 4, 6, а в нечетные на 1, 5, 7, 9, 3. О своем предложении Гибаддинов написал на канальном мессенджере Макс. Он сообщил, что проверил работу заправок в регионе. На многих заправках выстраиваются длинные очереди, люди тратят много времени, чтобы заправить машину. Парламентарий считает, что сейчас важно не ждать ухудшения ситуации, а принимать временные организационные решения. Он предложил рассмотреть возможность введения такого порядка. Как пишет ТАСС, по итогам прошлого года Россия заняла второе место в мире по экспорту семян кориандра, поставив на зарубежные рынки 48 тысяч тонн продукции, включая молотую, на сумму более 27 миллионов долларов, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Лидером стала Индия с объемом около 58 тысяч тонн. Третье место заняла Италия. Основные направления российского экспорта – Индонезия, Индия, а также Узбекистан, Шри-Ланка и Объединенные Арабские Эмираты. В первом полугодии текущего года в России зафиксирован двукратный рост оборота биологически активных добавок и спортивного питания, на фоне которого число транзакций увеличилось на 73%, а средний чек достиг 11 874 рублей. Параллельно россияне стали активно инвестировать в профессиональный любительский спорт и индустрию релаксации. Оборот спа-услуг прибавил 58%, массажных услуг – 37%, а загородные клубы и оздоровительные центры выросли по обороту на 19%. Российские ученые вместе с коллегами из Китая разработали гибкий носимый пластырь для определения уровня глюкозы через пот, который не реагирует на другие вещества и объединяет сенсор со встроенным накопителем энергии, модулем управления питанием и беспроводной передачей данных. В ходе тестов на добровольцев во время физических упражнений данные в реальном времени передавались по Bluetooth на смартфон и совпадали с показателями коммерческих датчиков. А сама система сохраняла работоспособность после 15 тысяч циклов зарядки, разрядки и изгибов. Разработка предназначена для персонализированной медицины и спортивной диагностики. Курс валюты на сегодня: доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды ООО С-класс клиник Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. С-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Майли Сайрус и песня «Flowers». С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую, желаю хорошего четверга. Сегодня 30 июля. Еще немного, еще чуть-чуть завершится второй летний месяц, но у нас в запасе есть еще один. Впереди «Мумитроль» и песня «Дельфины».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Это «Мумитролли», впереди у нас Imagine Dragons, песня «Thunder», а прямо сейчас «Горячая десятка» Анны Романовой. И речь пойдет про одну маленькую, но очень важную вещь в нашей голове. Называется она «Мозжечок».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Мозжечок по-латински называется церебеллум, дословно «малый мозг». Это отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Сегодня мозжечок. Мозжечок расположен чуть ниже затылка человека в задней части головного мозга. Если эта часть черепа повреждается, например, при падении, мы можем временно или на постоянной основе потерять координацию. Именно мозжечок позволяет нам шагать, сгибать и разгибать руки, поворачивать голову, вставать и садиться. Также он делает наши движения плавными. Если мы не можем сделать плавное движение, значит, с мозжечком что-то не то. Мозжечок есть у представителей всех классов позвоночных, в том числе у головоногих моллюсков. Например, мозжечок имеется у осьминогов. Иногда мозжечок называют мозгом в мозге из-за его строения. У мозжечка тоже есть небольшие полушария с расположенной между ними длинной и узкой соединительной частью, которая называется червь. В нашем мозге 86 миллиардов нейронов, и примерно 70 миллиардов из них находятся в мозжечке. Таким образом, он содержит большую часть всех нейронов центральной нервной системы. Объем мозжечка при этом составляет только 10% объема мозга. Мозжечок помогает человеку приспособиться к силе тяжести. У космонавтов, долгое время находящихся в невесомости, портится координация после того, как они приземляются. Мозжечок участвует в мышечной памяти. Именно он включается, когда мы учимся писать или кататься на велосипеде. Печать вслепую на клавиатуре тоже возможна благодаря работе мозжечка. Мозжечок не развит к моменту рождения ребенка и весит примерно 20 граммов. Но уже в 3 месяца масса мозжечка удваивается. В 5 месяцев увеличивается в 3 раза, а в конце 9 месяца в 4 раза. К 6 годам масса мозжечка достигает нижней границы нормы взрослого человека – 120 граммов. В это время ребенок становится ловким и умелым. Можно жить вообще без мозжечка, но такое случается крайне редко. В Китае зафиксирован случай, когда у человека с рождения нет мозжечка. Однако мозг этого человека смог координировать движение без него. Об отсутствии мозжечка человек узнал случайно, сделав МРТ. И что на первом месте? Самый крутой в мире мозжечок у пелагических акул, например, у морской лисицы. Пелагическая зона – это зона моря или океана, которая находится в толще воды. Там нет дна или, например, каких-нибудь скал. То есть пелагические рыбы не имеют какого-то понятного ориентира. Они постоянно находятся в однородной среде, как будто в невесомости. В мозжечке пелагических акул формируются борозды и извилины, как у больших полушарий мозга.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Ржевск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка разных музыкальных направлений. Впереди жанр электроника. Это австрийский дуэт «Клан Карусель» и композиция под названием «Райд».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Знакомиться с песнями золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают, как всегда, в последнюю четверть часа. В этом выпуске Pink, Elton John и уже скоро Silent Sokol Touch in the Night.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
4: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Это Pink с песней Who Knew в золотой коллекции этого часа. Вы прекрасно знаете, что каждый день в 13.05 у нас начинается пятерка лучших песен о любви, а это 20 минут прекрасной романтической музыки. Не будем делать сегодня исключений. 5 песен любви нас уже ожидают, а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия песни Strangers in the Night.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
3: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск FM украсят ваш день.
2: Сегодня пятерку лучших песен любви откроет группа «Чайф» с песней «Я рисую на окне». Чуть раньше у нас Зейн «Die for me», а прямо сейчас Ace of Base «Never gonna say I'm sorry».

0: Сегодня «Пять песен любви» завершали песня «Paradise» и чуть раньше Эдвард Майя и Вика Жигулина «Stereo Love». Конечно же, про любовь. «Пять песен любви» у нас звучат каждый день и начинаются они в 13:05. С вами Андрей Королёв. Хорошего нам рабочего четверга. У нас впереди песня очень мощная, кому-то может показаться даже немного агрессивной, а называется она всего-то «Глядя на море» — «Face à la mer».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах Победа. Ребрышки свиные охлажденные в маринаде. 329.90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Надеюсь, ваш рабочий четверг проходит успешно, удачно и в компании, конечно же, с отличной музыкой. Скоро послушаем Джон Осборн, One of Us.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
0: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. В этом выпуске у нас Джеймс Блант. Еще послушаем песню о том, что важнее денег, а откроет золотую коллекцию Мадонна Лейсла Бонита.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Бедро цыпленка бройлера. «Наша птичка». 1 килограмм 249 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

когда заканчиваются слова, можно воспользоваться этой прекрасной песней «James Blunt, You Are Beautiful». Другое дело, что не всегда про эту песню вспомнишь, но это уже отдельная история. О том, есть ли справедливость, у нас есть и такая песня «If There Is Any Justice», это «Лимар». Послушаем уже совсем скоро. А еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия песни «Горько-сладкая симфония».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Шон Мендес и Камила Кабелло, песня «Синьорита», песня и для тех, кто уже успел, и для тех, кто только собирается в этом году поносить летние наряды. Лето пока еще продолжается, сегодня 30 июля, с вами Андрей Королев, хорошего нам рабочего четверга, впереди «Старый приятель» и песня «Новый день календаря».

Это Дотан с песней «Намб», музыка, которую мы любим. Сегодня 30 июля, и сегодня отмечается Международный день друзей. Кстати, ученые выяснили, что между друзьями есть даже какое-то генетическое сходство, как между дальними родственниками, как между, например, пятиюродными братьями. Далекое сходство, но все-таки есть. Дружбой настоящей нужно дорожить. Впереди у нас станет Тикарам, «Twist in My Sobriety», «Золотые хиты».

0: Конечно же, не забудем про музыкальные новинки. Их в этом году очень много. Скоро послушаем Тейлора Свифт и песню «I knew it, I knew you».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Очень сложно.
1: Спасибо, что выбрали 104.2.
2: Это Ульяновск FM.

0: с вами подошли к песням «Золотой коллекции», которая вот-вот начнется. В этом выпуске все песни, как всегда, хороши. А начнем мы с золотого хита Адриана Челентано «Соли».
1: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск-ФМ».

0: в золотой коллекции Sugar Babes Stronger. Уже скоро у нас Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. А если собираются такие музыканты, значит песня будет «Все за любовь», «All for love». А еще у нас впереди инструментальная музыка, Secret Service и мелодия о Демаго.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Танцевальные хиты у нее получаются очень-очень хорошо. Это Ava Max, Salt. С вами Андрей Королев. Сегодня четверг, 30 июля. Желаю нам сохранить рабочее настроение до конца сегодняшнего дня. У нас впереди Юля Савичева и песня «Прости за любовь».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: новых песнях появляется такой классный баланс старого доброго соула и насыщенная модная аранжировка, которую хочется взять все и обнять обеими руками. Это Тедди Свимс, его песня «Мистер Новый Тол», «Мистер Всезнайка». С одной стороны, это дар, а с другой — небольшое проклятие. У нас впереди Bad Boys Blue, «I Wanna Hear Your Heartbeat». Главное, чтобы любимое сердце билось рядом с вами в такт.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 90 граммов 69 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: В магазинах «Победа». Колбаса варено-копченая «Милана» от «Гастрошеф» 159,90 за 300 грамм.
4: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Феновска ФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск ФМ.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Надеюсь, все важные дела в этот четверг у вас точно получаются, а если что-то не получается, можно все это сделать завтра, потому что завтра у нас еще один рабочий день на этой неделе. Впереди Белов, «Револьвер».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

でも

0: откроют золотую коллекцию Blue System Magic Symphony.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Они нас возвращают к жизни. Это Evanescence, Bring Me To Life в золотой коллекции этого часа. А впереди еще одно прекрасное пожелание от Микки. Relax, take it easy. Расслабиться и воспринимать чуточку все легче. Еще у нас по плану инструментальная музыка. Кэнди Далфер и мелодия Don't Go.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 31 июля в 16 часов Ульяновский областной художественный музей организует пешеходную экскурсию путешествия по Московской улице. Группа собирается в вестибюле музея и отправится от Соборной площади до креативного пространства «Квартал». В программе история строительства здания музея, Симбирского Кремля, городских часов и утраченного Спасо-Вознесенского собора, а также знакомство с евангелическо-лютеранским храмом Святой Марии, домовладениями дворян Ермоловых и Родионовых и доходным домом купцов Андреевых. Экскурсия позволит узнать подробности об исторической стройке, городах и людях, которых в нем жили. За неделю на склад госаптеки Ульяновской области поступило более 24 тысяч упаковок лекарств для льготников, включая средства от диабета и ревматологических заболеваний, препараты из программы 14 высокозатратных нозологий, а также 140 тысяч доз аллергена туберкулезного для массовой диагностики. В ближайшее время медикаменты отправят в учреждения региона, а жители могут узнать о наличии препарата и льготных рецептах по телефону горячей линии 340003. Росстандарт, как пишет ТАСС, утвердил предварительный стандарт для применения технологий информационного моделирования при создании и эксплуатации поликлиник. Документ устанавливает единые требования к цифровым информационным моделям на всех этапах жизненного цикла объекта от проектирования до сноса. По словам гендиректора Дома РФ технологии Александра Лукьянова, 49% застройщиков уже используют ТИМ. Технология сокращает бумажный документооборот на 85%, сроки обработки документов на 50% и количество ошибок в проектировании на 80%. Глава Росстандарта Андрей Шалаев добавил, что внедрение цифровых подходов позволит создавать более комфортную инфраструктуру для граждан. По мнению эксперта Института права в национальной безопасности РАНХИС Александра Степанова, одновременное дежурство в Мировом океане нескольких атомных носителей подлодок «Белгород» и «Хабаровск» с беспилотными ядерными аппаратами «Посейдон», способными на глубине свыше километра развивать скорость до 200 км в час, что позволит нанести гарантированный неприемлемый ущерб практически всем потенциальным противникам. Подводное базирование делает комплекс неуловимым для перехвата, а его применение способно вызвать разрушительные цунами, уничтожающие приобретения, агломерации и промышленность, что формирует у противника тотальную неопределенность. Президент Владимир Путин ранее сообщал о завершении работы над проектом и постановке аппарата на боевое дежурство. В Средиземном море в 16 километрах от французского побережья начала работу первая в мире плавучая ветроэлектростанция, изначально спроектированная как сооружение двойного назначения. На одной из трех полупрогруженных платформ установлены 32 клетки для выращивания устриц и молодняка рыб. Проект стал развитием успешных 5-летних испытаний, где драйверы уже зафиксировали появление салемов, морских лещей и окуней вокруг конструкции. В следующие 5 лет ученые будут изучать созданную турбинами экосистему, чтобы выработать методы контролируемого расширения биосистемы за счет бушующих ветрогенераторов. Курс валюты на сегодня: доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

эта песня Инны Ап точно поднимает настроение и сохраняет его летним. Это как минимум. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошего четверга. Сегодня 30 июля. Лето по всем признакам у нас продолжается. А впереди Леонид Агутин и песня «Остров».

0: Это Рэя с песней Натали Донт. Сегодня четверг, завтра пятница, а в выходные у нас будут выходные особенные, музыкальные. Будем вспоминать лучшие хиты 90-х, прямо вот с утра и до вечера. Впереди у нас Алфавиль, Big in Japan, золотые хиты.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: В магазинах «Победа». Стейк кеты свежемороженый 489,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка. Скоро послушаем Селин Дион. А в этот раз у нас не только песня, но и небольшой урок французского. Бонжур, пардон, мерси. Я думаю, даже тут перевод не нужен.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Мы с вами уже подошли к песням золотой коллекции. Тройка золотых хитов вот-вот начнется. И в этот раз золотую коллекцию откроет достаточно редкая песня Фредди Меркьюри и Майкл Джексон. There must be more to life than this.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

Это Мэткон с песней «Бэггин» в золотой коллекции часа. С вами Андрей Королёв. Приятного вам вечера. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Кенни Джи и мелодия «Силуэт».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15 градусов, а днем 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Песня, под которую так здорово танцевать и которая дарит нам с вами хорошее настроение. Это «Ламбада». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер четверга. С удовольствием составлю вам сегодня компанию. А дальше «Джанго». Послушаем хит «Холодная весна».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Только что мгновенно узнаваемая Милен Фармер, ее новая песня называется «Чей теперь черед». Милен Фармер однажды заметила, цитата: «В творчестве я никогда полностью ничего не объясняю, каждый разгадывает мою тайну по-своему». А дальше у нас с вами еще Саваш, «Don't cry tonight».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск FM.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15 градусов, а днем 19-21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Есть такое мнение, что все, что по любви, абсолютно не трудно. Это, мне кажется, высказывание и про дружбу тоже. Сегодня у нас с вами отмечается Международный день дружбы. Мы с вами тоже дружим. Скоро вместе послушаем золотую коллекцию. В ней Ace of Base, Atomic Kitten, а еще Aha, Take on Me. С этого хита начнем золотую коллекцию.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

Это Tommy Kitten, If You Come To Me в золотой коллекции. Вам хорошего вечера, прекрасного настроения. Далее Руби Уильямс, послушаем его уже в новом часе. А до этого у нас с вами еще музыка, понятная без слов, оркестр Поля Мориа.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 31 июля в 16 часов Ульяновский областной художественный музей организует пешеходную экскурсию путешествия по Московской улице. Группа собирается в вестибюле музея и отправится от Соборной площади до креативного пространства «Квартал». В программе история строительства здания музея, Симбирского Кремля, городских часов и утраченного Спасо-Вознесенского собора, а также знакомство с евангелическо-лютеранским храмом Святой Марии, домовладениями дворян Ермоловых и Родионовых и доходным домом купцов Андреевых. Экскурсия позволит узнать подробности об исторической стройке, городах и людях, которых в нем жили. За неделю на склад госаптеки Ульяновской области поступило более 24 тысяч упаковок лекарств для льготников, включая средства от диабета и ревматологических заболеваний, препараты из программы 14 высокозатратных нозологий, а также 140 тысяч доз аллергена туберкулезного для массовой диагностики. В ближайшее время медикаменты отправят в учреждения региона, а жители могут узнать о наличии препарата и льготных рецептах по телефону горячей линии 340003. Росстандарт, как пишет ТАСС, утвердил предварительный стандарт для применения технологий информационного моделирования при создании и эксплуатации поликлиник. Документ устанавливает единые требования к цифровым информационным моделям на всех этапах жизненного цикла объекта от проектирования до сноса. По словам гендиректора Дома РФ технологии Александра Лукьянова, 49% застройщиков уже используют ТИМ. Технология сокращает бумажный документооборот на 85%, сроки обработки документов на 50% и количество ошибок в проектировании на 80%. Глава Росстандарта Андрей Шалаев добавил, что внедрение цифровых подходов позволит создавать более комфортную инфраструктуру для граждан. По мнению эксперта Института права в национальной безопасности РАНХИС Александра Степанова, одновременное дежурство в Мировом океане, нескольких атомных носителей подлодок «Белгород» и «Хабаровск» с беспилотными ядерными аппаратами «Посейдон», способными на глубине свыше километра развивать скорость до 200 км в час, что позволит нанести гарантированный неприемлемый ущерб практически всем потенциальным противникам. Подводное базирование делает комплекс неуловимым для перехвата, а его применение способно вызвать разрушительные цунами, уничтожающие приобретения, агломерации и промышленность, что формирует противника тотальную неопределенность. Президент Владимир Путин ранее сообщал о завершении работы над проектом и постановке аппарата на боевое дежурство. В Средиземном море в 16 километрах от французского побережья начала работу первая в мире плавучая ветроэлектростанция, изначально спроектированная как сооружение двойного назначения. На одной из трех полупрогруженных платформ установлены 32 клетки для выращивания устриц и молодняка рыб. Проект стал развитием успешных пятилетних испытаний, где драйверы уже зафиксировали появление салемов, морских лещей и окуней вокруг конструкции. В следующие 5 лет ученые будут изучать созданную турбинами экосистему, чтобы выработать методы контролируемого расширения биосистемы за счет бушующих ветрогенераторов. Курс валюты на сегодня: доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15 градусов, а днем 19-21.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Рунда, песня называется «Бледный бармен», а вам желаю хорошего вечера, легкого завершения дел на сегодня. А что касается музыки, далее золотой хит «Beach Boys», до этого еще современные ритмы, композиция «Not About Us».

0: Вот бы сейчас полежать на пляже под зонтиком, а в руке прохладный коктейль со льдом. Только что песня о мечте о солнечной Калифорнии, California Dreamin', Beach Boys. Далее у нас с вами еще елка, послушаем песню проще.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: В магазинах «Победа». Чай черный «Веллингтон» 100 пакетиков, 249,90.
5: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: На очереди у нас с вами интересный танцевальный пульсирующий хит, называется «Fever Dream» Алекса Уоррена. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозжечок. По-латински называется церебеллум, дословно «малый мозг». Это отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Сегодня мозжечок. Мозжечок расположен чуть ниже затылка человека в задней части головного мозга. Если эта часть черепа повреждается, например, при падении, мы можем временно или на постоянной основе потерять координацию. Именно мозжечок позволяет нам шагать, сгибать и разгибать руки, поворачивать голову, вставать и садиться. Также он делает наши движения плавными. Если мы не можем сделать плавное движение, значит, с мозжечком что-то не то. Мозжечок есть у представителей всех классов позвоночных, в том числе у головоногих моллюсков. Например, мозжечок имеется у осьминогов. Иногда мозжечок называют мозгом в мозге из-за его строения. У мозжечка тоже есть небольшие полушария с расположенной между ними длинной и узкой соединительной частью, которая называется червь. В нашем мозге 86 миллиардов нейронов, и примерно 70 миллиардов из них находятся в мозжечке. Таким образом, он содержит большую часть всех нейронов центральной нервной системы. Объем мозжечка при этом составляет только 10% объема мозга. Мозжечок помогает человеку приспособиться к силе тяжести. У космонавтов, долгое время находящихся в невесомости, портится координация после того, как они приземляются. Мозжечок участвует в мышечной памяти. Именно он включается, когда мы учимся писать или кататься на велосипеде. Печать вслепую на клавиатуре тоже возможна благодаря работе мозжечка. Мозжечок не развит к моменту рождения ребенка и весит примерно 20 граммов. Но уже в 3 месяца масса мозжечка удваивается. В 5 месяцев увеличивается в 3 раза, а в конце 9 месяца в 4 раза. К 6 годам масса мозжечка достигает нижней границы нормы взрослого человека – 120 граммов. В это время ребенок становится ловким и умелым. Можно жить вообще без мозжечка, но такое случается крайне редко. В Китае зафиксирован случай, когда у человека с рождения нет мозжечка. Однако мозг этого человека смог координировать движение без него. Об отсутствии мозжечка человек узнал случайно, сделав МРТ. И что на первом месте? Самый крутой в мире мозжечок у пелагических акул, например, у морской лисицы. Пелагическая зона – это зона моря или океана, которая находится в толще воды. Там нет дна или, например, каких-нибудь скал. То есть пелагические рыбы не имеют какого-то понятного ориентира. Они постоянно находятся в однородной среде, как будто в невесомости. В мозжечке пелагических акул формируются борозды и извилины, как у больших полушарий мозга.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15 градусов, а днем 19-21.

0: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Scorpions, Ветер перемен, Sarah Connor, Just One Last Dance, а еще Пол Абдул, Straight Up. С этого хита начнем золотую коллекцию.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: напоминает песня про двух людей, которые встретились ночью в испанском кафе. А что они там делают? Они танцуют. Just One Last Dance в исполнении Сары Коннора в золотой коллекции. Далее у нас с вами London Beat. А до этого еще расскажу о погоде уже на последней работе. А чуть раньше музыка понятная без слов. Moonlight Sonata.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Бедро цыпленка бройлера. Наша птичка. 1 килограмм 249 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15 градусов, а днем 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Адриана Челентано, Сюзанна, музыка, которую мы любим. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер четверга. Далее у нас мысловые галлюцинации.

с одной возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобою скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Летний беззаботный вайб нам подарила Оливия Дин. Песня называется «So Easy». А далее еще золотой хит «Bad Boys Blue, You Are Woman».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
1: 104.2.
2: I'm still fixing all the cracks.

0: А это песня о тоске по возлюбленной Unchained Melody в исполнении Гарета Гейтса в нашей с вами золотой коллекции. Далее Рио Шайнон, до этого еще расскажу о погоде уже на последней рабочей, а чуть раньше у нас с вами музыка понятная без слов.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Корм для кошек «Котяша» 85 грамм в ассортименте 13,90. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15 градусов, а днем 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ. Open up your eyes.

0: Если кого-то заинтересовал этот хит, он называется «I Just Might» Бруно Марса. Далее у нас ДДТ, но прежде еще послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: 2608 километров на одном баке и одной зарядке. Китайский седан Geely Galaxy A7 попал в книгу Гиннесса за самый длинный пробег среди серийных гибридов. Это как из Москвы до Челябинска, через Ульяновск, Самару, Оренбург и Екатеринбург. Без единого визита на ЗЭС или к зарядному терминалу. Испытания шли 5 дней в реальном дорожном трафике и в том числе в городских пробках. Средний расход топлива упал до 2 литров на сотню. За этим результатом стоит силовая установка Тор, чей бензиновый мотор выдает рекордный в мире КПД – более 47%. КПД обычного хорошего ДВС редко превышает 35%. Плюс распределением мощности заведует искусственный интеллект, который экономит еще до 15% топлива. Официально Galaxy A7 до наших автосалонов еще не добрался, но его везут по параллельному импорту под заказ. Эра, когда китайские машины брали только ценой и большими экранами, прошла.

0: Вам желаю приятного отдыха после работы. Спасибо, что время проводите с нами. А далее для вас композиция «Dive into me». Но прежде еще нам Анна Романова расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы. Избегайте важных заявлений и принятия окончательных решений. Вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы. Общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки. В целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы. Заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы. Уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы. Не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы. Вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы. День восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего личного вам эстетического удовольствия. Козероги. Придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи. Хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы. Чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15 градусов, а днем 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15 градусов, а днем 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Кировск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: меня.
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Кума-маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 90 граммов 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15 градусов, а днем 19-21.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Вот уже скоро в нашем романтическом вечере зазвучит «Сия». Послушаем «Шантелия». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на пятницу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы, избегайте важных заявлений и принятия окончательных решений. Вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы, общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки, в целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы, заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы, уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы, не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы, вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы, день восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего личного вам эстетического удовольствия. Козероги, придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи, хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы, чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15 градусов, а днем 19-21.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15 градусов, а днем 19-21.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

Saga Bona con Johnny Wayne. Saga Bona.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Obsession.

cozy.

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Неизвестно, что

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Меньше слов, больше музыки.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ. Вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.